через несколько секунд выйдут на сцену в шмулемете. Слабонервных беременных и детей просим удалиться из зала.